0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Радио Монте-Карло.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Вы слушаете радио Монте-Карло.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-948-54-58.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
4: Монте-Карло.

Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В Мегаоптике счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысячи оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3-5-2.
9: Окошкина.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. В период с января по июнь Армения приняла более 1 000 000 туристов, сообщили в пресс-службе Комитета по туризму страны. Особую роль по-прежнему играет российский рынок. По итогам первого полугодия на долю России пришлось 40% всего турпотока. Следом идут Грузия и Иран. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к Армении со стороны путешественников со всего мира. При этом российский рынок продолжает занимать лидирующие позиции по объему въездного туризма. Преодоление отметки в 1 000 000 туристов уже по итогам первого полугодия является для нас важным показателем, который подтверждает растущую привлекательность Армении как туристического направления, отметила глава Комитета по туризму Армении Лусина Гибаркян. По ее словам, страна интересна путешественникам благодаря богатой истории, кухне, культуре, живописной природе, насыщенной событийной программе и традиционному гостеприимству. Среди ключевых достопримечательностей Армении монастыри Гигард, Синаин и Ахпат входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, первопрестольный святой Чмиадзин и монастырский комплекс Татев. Число наиболее популярных природных объектов относятся озеро Сиван, национальный парк Дилижан и живописный каньон Гнишек. Одним из факторов, способствующих росту турпотока из России, остается высокая транспортная доступность направления. Регулярные рейсы в Ереван и Гюмри из более чем десятка российских городов выполняют Аэрофлот, S7, Ютэйр, Флай Уан Армения, Широк Авиа.

0: Реклама.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Алло, ну как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
15: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 33 градусов тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топает совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
8: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: наш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. В России на фоне дефицита бензина начало дорожать газомоторное топливо. За первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа на автозаправочных станциях в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. В Москве литр пропан-бутановой смеси стоит 35-40 рублей, в отдельных регионах стоимость достигает 100 рублей. Основная причина подорожания – увеличение спроса. Дефицит бензина привел к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Это, в свою очередь, спровоцировало рост как розничных, так и оптовых цен на сук. По словам экспертов, дефицита этого топлива не ожидается, внутренний рынок полностью обеспечен. А экспорт в последнее время сокращается, поскольку поставки внутри страны стали выгоднее. Спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Ростовской области. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС. Угроза быстрого распространения огня нависла над 5 городами – Ростовом, Батайском, Новочеркасском, Донецком и Камень-Шахтинском. На фоне опасной погоды сотрудники МЧС настоятельно просят граждан отказаться от разведения костров и выжигания камыша. При обнаружении возгорания местным жителям рекомендуют звонить по номерам 101 или 112. Сегодня в Ростове ремонтные бригады начнут выполнять работы на подземных коммуникациях. Из-за этого в городе будет ограничено движение машин по улице 2 Киргизская. Речь идет об участке от переулка Сальский до переулка Ухтомский. Ограничение будет действовать до 31 декабря. В список также попала улица Филимоновская. На двух ее участках от переулка Халтуринский до переулка Островского и от переулка Островского до здания на улице Филимоновская, 92, запретят парковать автомобили. Ограничение начнет действовать с 25 июля. В этот же день водителям запретят разгоняться выше 40 км в час на участке улицы Профсоюзной от строения номер 48 до переулка Кавалерийский. Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионата мира по футболу. Матчи за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довел число своих голов на мировых первенствах до 22. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Третьим в списке остается бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе с 16 голами. Среди действующих футболистов следом идет англичанин Гарри Кейн, на его счету 14 мячей. Чемпионат мира в США, Канаде, Мексике завершился накануне. Победу одержала Испания, обыграв Аргентину со счетом 1-0. По данным Центробанка России, курс доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Ростове 24, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно и до плюс 33. Это все к этой минуте, а развитие событий ровно через час.
0: Вы слушаете радио Мон.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается всего в 2 балла. Небольшие затруднения в проезде. На проспекте Стачки от Кулагина до Портовой простоите не менее 20 минут. Всесоюзная стоит от Портовой до 2 Краснодарской, особенно от автосервиса до проспекта Королева. Перекрытие на Серафимовича от Братского переулка до Буденновского проспекта, ну а загруженные проспект Стачки в сторону центра Ворошиловский к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». «Пилатес» на реформерах

0: самом центре города, в новом жилом комплексе на Каяне-20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Be You.
1: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. Почти треть россиян ни разу не ходили к психологу. Чаще всего это связано с тем, что люди не верят в эффективность таких консультаций. Об этом говорят результаты исследования. Сейчас регулярно работают с психологом 14% опрошенных. Еще 16% проходили терапию раньше, а 19% были на консультациях несколько раз. Почти каждый четвертый россиянин хотел бы начать терапию, но пока откладывает этот шаг. Среди тех, кто не обращается за помощью, 29% считают, что могут справиться самостоятельно, а 28% не верят в эффективность терапии. Еще 13% не готовы обсуждать личные проблемы, а 7% не знают, как выбрать подходящего специалиста. Для каждого четвертого участника опроса главным препятствием стала высокая стоимость консультаций. Больше половины россиян готовы платить за встречу с психологом не более 5000 рублей. При этом треть опрошенных считают комфортную сумму до 3000. Почти 2/3 россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода после трудоустройства. При этом большинство принимали такое решение достаточно быстро. Таковы данные опроса, о котором пишет РИА Новости. Главной причиной раннего увольнения оказалось несоответствие ожиданий реальности. Более половины участников исследования сообщили, что условия, о которых рассказали на собеседовании, отличались от тех, с которыми они столкнулись после трудоустройства. Еще 38% не устроил стиль управления, а каждый четвертый пожаловался на отсутствие помощи в адаптации со стороны руководителя.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло. Кто-то тратит на кругосветное путешествие всего год, кто-то полжизни. Все зависит от способа передвижения. Британский бегун Роберт Гарсайт потратил на это дело 5 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса. А все потому, что стал первым человеком, кто совершил кругосветное путешествие бегом. До успешной кругосветки у него было несколько неудачных попыток. Гарсайт выбегал вокруг света из Кейптауна, ЮАР и Лондона, но все получилось, когда он побежал из индийского Нью-Дели. Начался этот забег 20 октября 1997 года, а закончился там же 13 июня 2003 года. Приключений в пути бегущему человеку хватило. На него нападали хулиганы. Он попадал в тюрьму и ночевал почти везде, от пятизвездочных отелей до полицейских участков. Кстати, в тюрьму Роберт попал в Китае из-за неправильно оформленных въездных документов. А еще Роберт Гарсайт в пути встретил любовь. Девушку из Венесуэлы, на которой женился в 2004 году. На этом фоне 50 пар истоптанных кроссовок уже как-то и не рекорд. Если само путешествие заняло у Роберта почти 5 лет, то на получение свидетельства Книги рекордов Гиннесса ушло едва ли не больше. Конкуренты и журналисты сомневались, поэтому Гарсайт фиксировал каждую мелочь. Каждые 20 минут он снимал на камеру пройденный отрезок, собирал письменные подтверждения, чеки, выписки с кредитной карты. Документов накопилось столько, что у комиссии Книги рекордов ушло еще 5 лет, чтобы все проверить и, наконец, официально признать достижение британца.
1: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент! Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous les de Paris» была написана для одноименного фильма Жульена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous les de Paris».

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
16: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 33 градусов тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрэш МБ».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдингу. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59Е, 12+.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
13: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбаченко предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбаченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Общественник отметил, что мат-капитал остается главным инструментом демографической политики. За первые 10 лет действия программы, запущенной в 2007 году, родилось около 3 миллионов детей, однако сейчас система требует актуализации. Рыбаченко пояснил, что покупательная способность маткапитала существенно снизилась. Если раньше на эти средства можно было приобрести 8 квадратных метров жилья, то теперь только 5. Компания «Дунэнерго» опубликовала график отключения света в Ростове на этой неделе. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улице Войкова, проспекте Буденновский, Тельмана, Островского. С сегодняшнего дня и по 24 июля с 9 утра до 5 вечера без света будут оставаться улицы 35, 37, 39 линии Богданова, 2 Пролетарская, Сарьянов. Жителям Ростовской области стоит подготовиться к периоду повышенной геомагнитной активности. Первая магнитная буря ожидается завтра вечером. После 9 вечера ее интенсивность достигнет уровня КП-5. Такой показатель сохранится примерно сутки, после чего активность ослабнет и продержится до 23 июля. После 25 июля до конца месяца значительных возмущений магнитного поля Земли специалисты не ожидают. В дни магнитных бурь метеозависимые люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов – головная боль, слабость, сонливость, перепады артериального давления, раздражительность и снижение работоспособности. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил в РИО главы региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Такой статус открывает для города новые возможности – развитие туризма, экономики, обновление инфраструктуры и улучшение качества жизни людей. По данным Центробанка России, курс доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Ростове 27, тепло, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и плюс 33. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения проезда, особенно от сервиса до проспекта Королёва, простоите около 20 минут, как на Всесоюзной от Портовой до 2 Краснодарской. Малиновского задержит от 2 Краснодарской до Портовой. Перегруженные сейчас Малиновского Таганрогской трассе Будённовский проспект в сторону Дона. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
9: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Экранизация «Одиссея» от режиссера Кристофера Нолана заработала $264 миллиона за первый уикенд в мировом прокате. Результат стал лучшим кассовым дебютом в карьере Нолана, опередив предыдущего рекордсмена «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Это также третий самый кассовый старт этого года после мультфильма «В истории игрушек 5» о «Супер Марио. Галактическое кино». На съемки фильма Universal потратила $250 миллионов, тогда как масштабная маркетинговая кампания «Одиссея» обошлась дополнительные $125 миллионов. Роли в «Одиссее» исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон и другие. Картина стала первой в истории, полностью снятой на IMAX-камеру. Биографическая драма «Майкла», посвященная Майклу Джексону, преодолела отметку 2 миллиарда рублей в российском прокате. Картина установила историческое достижение, став первым зарубежным релизом, выпущенным после ухода голливудских менеджеров, которым удалось достичь такого результата. Прокат фильма стартовал 28 мая, с тех пор лента уверенно удерживалась среди лидеров российского бокс-офиса. Высокий интерес зрителей позволил ей не только стать одним из главных кинохитов года, но и установить новый ориентир для иностранных релизов, выходящих в России в изменившихся условиях рынка. Успех «Майкла» подтверждает, что крупные международные проекты по-прежнему способны привлекать массовую аудиторию в российских кинотеатрах, несмотря на заметно сократившееся присутствие голливудских студий в официальном прокате.

0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Записки институтки. Дебютная и самая известная повесть Лидии Чарской «Записки институтки» оказалась настолько популярна, что за первые 15 лет выдержала целых 4 переиздания. По сюжету маленькая девочка Люда Волосовская покидает родной хутор и едет учиться в Петербург. В пансионе она заводит друзей, шалит, играет и встречается с первыми серьезными испытаниями, находит врагов и теряет лучшую подругу. В своей книге Чарская опровергает миф об институтках как о слабых, капризных и жеманных существах. Воспитанницы института — такие же дети, как и все. На уроках шалят и не слушаются, но главное, чем запоминается повесть, — своей искренностью. А тема первой дружбы до сих пор не теряет своей актуальности. В описании повседневной жизни учениц лежит личный опыт Лидии Чарской, которая окончила такой же институт благородных девиц. С детства будущая писательница проявляла творческие способности. В 10 лет она сочиняла стихи, а с 15 вела подробные дневники. После института Чарская пыталась найти свой путь. Она окончила театральные курсы и даже работала в императорских театрах, но денег на жизнь отчаянно не хватало. Именно нужда подтолкнула ее к писательству. Первая же книга, написанная легким живым языком, сделала Чарскую властительницей дум юного поколения, особенно школьниц. Ее книги переводили на иностранные языки, а в ее честь даже учредили стипендию для гимназистов. История главной героини «Записок институтки» не закончилась в стенах пансиона. У знаменитой повести Лидии Чарской есть два продолжения. Вторая книга «Люда Волосовская» рассказывает о ее выпускном годе в институте, а третья часть под названием «Вторая Нина» переносит читателя на 16 лет вперед. Теперь уже повзрослевшая Люда возвращается в стены родного пансиона в роли классной дамы. Несмотря на то, что наиболее популярной до сих пор остается именно первая часть трилогии, все эти книги сохраняют глубину, свойственную стилю Чарской, и напоминают, что детские переживания — важный опыт, который влияет на всю дальнейшую жизнь.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Ошанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И Лада Нива Легенд от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ». Не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 33 градусов тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
8: Мой плюс.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. 1000 оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Россия, Турция, КНР и Иран должны вступить в союз, призвали на конференции в Анкаре. Это нужно для обеспечения глобальной безопасности, сообщают СМИ со ссылкой на итоговую декларацию международной конференции «Союз, который предотвратит большую войну». Авторы документа призвали также реформировать НАТО. Участники конференции назвали действия США и Израиля, а также ситуацию вокруг Ирана, сектор Газа, Ливана, Украины главными источниками угрозы масштабного военного конфликта. Ростовская область усиливает меры безопасности на водоемах и в лесах. Такие решения приняты на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством замгубернатора Сергея Бодрякова. Купальный сезон в регионе стартовал 1 июня. Сейчас в области работают более 80 пляжей, в том числе 15 детских. Безопасность отдыхающих обеспечивают пожарно-спасательные подразделения, муниципальные спасатели, инспекторы КИМСГУ МЧС по Ростовской области и представители казачества. С начала сезона экстренные службы помогли 16 утопающим, при этом зафиксированы случаи гибели людей. Причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах. В Ростове-на-Дону стартовал электронный аукцион на оказание услуг по содержанию бездомных собак. Начальная стоимость контракта достигает почти 5 миллионов рублей. Данные размещены на сайте госзакупок. Объем услуг рассчитан на 16 200 условных единиц содержания. Размещаться животные будут в приюте ЦБЖ на улице Портовой. В обязанности подрядчика входит полный комплекс ухода за собаками. Их должны кормить не менее 2 раз в день, при этом для отдельной категории животных – щенков, пожилых собак и питомцев с хроническими заболеваниями – предусмотрены специальные рационы. Голкипера сборной Испании по футболу Унаи Симона признали лучшим вратарем чемпионата мира этого года. Вратарь «Атлетика» из Бильбао получил награду «Золотая перчатка» по окончании финального поединка с командой Аргентины на чемпионате мира. На первенстве этого года он провел 8 матчей. Футболист пропустил 1 мяч и 7 раз отыграл на 0. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире. Сама сборная Испании по футболу установила рекорд продолжительности серии без поражений по итогам финальной игры чемпионата мира против команды Аргентины. «Красная фурия» не проиграла в 38 матчах подряд. Испанцы превзошли достижение сборной Италии, которая в 2018-2021 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. По данным Центробанка России, курс доллара 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Ростове 29, тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и плюс 33. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается все так же 3 балла. Основные затруднения проезда на Всесоюзную от Портовой до 2 Краснодарской простоите около 20 минут, на Малиновского от 2 Краснодарской до Портовой. Также особенное задержит от автосервиса до проспекта Королева, перегруженного в эти минуты Малиновского к Таганрогской трассе и Ворошиловский проспект в обе стороны. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про туризм. Россия по итогам года может снова выйти на первое место по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии ожидают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 до 4 миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Среднеземноморскую ассоциацию ательеров. За первое полугодие Анталию посетили более 1 миллиона 300 тысяч гостей из России. Это примерно на 7% меньше, чем год назад. В отрасли связывают снижение с числом рейсов, курсами валют, ростом цен и геополитической обстановкой. При этом российский рынок остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником за первое место в турецком турпотоке остается Германия. В Анталии также рассчитывают продлить туристический сезон и увеличить доход от каждого гостя. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили правительство. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года. На пляже Анапы дополнительно завозят чистый песок, а за ходом работ следит Роспотребнадзор.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Chubby Checker. Let's twist again.
2: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Chubby Checker, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Chubby Checker выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
1: Chubby Checker. «Let's Twist Again».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 33 градусов тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Фрешембэ».
3: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 750 000 рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдинг. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.рф.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про музыку. The Rolling Stones возглавили британский чарт с новым альбомом For Reading Tongues. Это уже 15 номер один в карьере группы. Теперь роллинги догнали Битлов. Оба коллектива добирались до вершины 15 раз. Долгое время The Beatles держали рекорд по количеству номеров один, но в начале этого года его побил Робби Уильямс. Он возглавлял британский чарт 16 раз. Из женщин чарт чаще всего возглавляли Тейлор Свифт и Мадонна 14-13 раз соответственно. Новый альбом The Rolling Stones вышел 10 июля, стал первой работой за 3 года. Его записи участвовали Пол Маккартни, Роберт Смит и The Cure, Чет Смит из Red Hot Chili Peppers. Релиз получил положительный отзыв, хотя не вызвал таких восторгов, как предыдущий – Hackney Diamonds. Помимо британского чарта, новый альбом занял первое место в хит-парадах Франции, Германии, Нидерландов и Финляндии. В американском Billboard 200 релизу прочат 7-ю строчку. Billboard 200 обновится вечером в воскресенье. Впервые The Rolling Stones возглавили британский чарт более 60 лет назад, в 1964 году. Группа добралась до вершины уже с дебютным альбомом The Rolling Stones. Музыканты занимали первое место чарта в 60-летиях. 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2010-х, 20-х, 2000-х альбом A Bit Rewind достиг лишь второй строчки.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Смотрите с 23 июля.
2: Погиб мужчина.
3: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
1: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
4: Я не хочу уходить.
5: Не лишайте себя нежности.
1: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром малооблачно и до 29 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 33 градусов тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
5: Реклама.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Нотлюс.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.
8: I'll never give up looking for my baby.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
2: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. 1000 оправ от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Японии представили необычное устройство для борьбы с летней жарой – одноместную охлаждающую кабину Duhaimon Box, которую разработчики называют человеческим холодильником. Устройство создала японская компания SGRS, специализирующаяся на холодильном оборудовании и вендинговых кабинах. По внешнему виду холодильник напоминает торговый автомат. Внутри холодильника поддерживается температура около 15 градусов, а после того, как человек садится на встроенное кресло, система начинает подавать охлажденный до 5 градусов воздух в область головы, шеи, плеч и спины. По словам создателей, заметно эффект охлаждения наступает уже через 5 минут, а 10-минутное пребывание внутри может помочь облегчить симптомы теплового удара и быстро снизить температуру тела. Устройство в первую очередь предназначено для людей, работающих в условиях экстремальной жары, строителей, сотрудников складов, фабрик, организаторов мероприятий под открытым небом. Кабина имеет три режима охлаждения, автоматически отключается через 20 минут и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный мобильный кондиционер. Разработка появилась на фоне рекордного жаркого лета в Японии. Стоимость одной такой кабины составляет около 1,5 миллиона йен. Это около 730 тысяч рублей. Пока устройство ориентировано прежде всего на компании, государственные учреждения, однако разработчики не исключают, что в будущем человеческие холодильники могут стать таким же привычным элементом городской среды, как и японские вендинговые автоматы.

Лето любят все. Тепло, зелено, минимум одежды. И каждый день дарит радость. Но больше всех лето ждут те, кто любит проводить время на природе. Одни стремятся в свой комфортабельный коттедж с газоном и шезлонгом, другим дай волю покопаться в земле и что-нибудь вырастить своими руками. Но всех их объединяет любовь к свежему воздуху, тишине и прочим удовольствиям, которые дарит жизнь за пределами больших городов. Такие люди есть по всему миру. И мы расскажем вам о традициях отдыха на природе со всего света. Слушайте в эфире рубрику «Загородный сезон» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич» М70 и «Москвич» М90. Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич» М90 есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-96. Создана при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
12: Carpenters. They long to be close to you.
13: Главная песня Carpenters под названием «They long to be close to you» была выпущена в 1963 году, еще до образования самого дуэта. Тогда песню спел Ричард Чемберлейн, но хитом ей стать не удалось. Спустя 7 лет исполнить песню предложили Хербу Альберту, но он отказался от нее в пользу молодого дуэта, на которую он возлагал большие надежды. Создатели культового сериала «Симпсоны» сделали «They Long To Be Close To You» песней, с которой Гомер и Мардж ассоциируют свои романтические отношения. Так ее можно услышать во время воспоминаний героев о первой встрече пары. Под нее же прошел их свадебный танец.
12: Carpenters. They long to be close to you.

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-984-58.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону во второй половине дня будет переменная облачность, температура воздуха не ниже 33 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером плюс 30, завтра в городе ясно и до 35 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдинг. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: сайте наш.рф.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск по кино. Фильм «Военная машина» и сериал «Его и ее» возглавили список наиболее просматриваемых проектов Netflix в первой половине этого года. Статистикой поделилось руководство сервиса. «Машина» с Аланом Ричсоном собрала 147 миллионов просмотров. Фантастический боевик режиссера Патрика Хьюза рассказал о военном инженере, который сталкивается с гигантским роботом, уничтожающим солдат-новобранцев. В настоящее время Netflix работает над сиквелом картины. В пятерку популярных фильмов также вошли «Лакомый кусок», «Поменявшаяся», «Кей-поп», «Охотница на демонов» и «Вершина». Все они собрали более 100 миллионов просмотров. Триллер «Его и ее» Джоном Бернтоном и Тессой Томпсон дебютировал в январе и с тех пор освоил 104 миллиона просмотров. Второе место досталось Бриджертонам четвертым сезоном. В рейтинг также попали «Я тебя отыщу», финальный сезон очень старый.

Странное дело, британский детектив убегает. Его и ее является адаптацией романа Элисон Финни. По сюжету журналистка расследует убийство подруги детства в родном городе. Одним из подозреваемых становится бывший муж героини. Критики отнеслись к сериалу неоднозначно. О планах на второй сезон Netflix не сообщал. Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер второй части экранизации романа «100 лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. 7 серий станут доступны 5 августа, а двухчасовой финал появится в сети 26 августа. В центре сюжета вновь окажется семейство Буэндия, страдающие от родового проклятия. Роли исполнили Диего Васкес, Марлей да Сота, Карло Катанью и другие. Режиссерами выступили Лаура Мора и Карлос Морено. Первый сезон дебютировал в 2024 и получил высокие оценки критиков.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvichdfsm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
7: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
8: Я не хочу уходить.
9: Не лишайте себя нежности.
7: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону во второй половине дня будет переменная облачность, температура воздуха не ниже 33 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером плюс 30, завтра в городе ясно и до 35 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: А почему мы так долго гуляем?
4: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доказ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Другая версия.
3: На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про исследования. Страховая статистика в США вновь подтвердила один из самых устойчивых автомобильных стереотипов. Водители BMW чаще других попадают в неприятности на дорогах. Об этом стало известно из исследования Lending Tree. Владельцы BMW возглавили рейтинг самых проблемных автомобилистов. В исследовании проанализировали данные страховых обращений почти за весь прошлый год, учитывая аварии, штрафы за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и другие нарушения. На втором месте оказались водители пикапов Ram, сомкнули тройку владельцы Tesla. Исследователи подчеркивают, что речь не идет о том, что автомобили делают людей плохими водителями, однако

Некоторые факторы могут влиять на статистику. Среди них высокая мощность машин, имидж брендов и тип аудитории, которую они привлекают. Например, BMW и RAM традиционно ассоциируются с агрессивным стилем вождения. Среднему водителю BMW зафиксировали 45 инцидентов на 1000 человек, у RAM 44,5, а у Tesla 43. В число инцидентов входят не только ДТП, но и различные нарушения правил дорожного движения. При этом авторы исследования напоминают, что статистика не определяет поведение конкретного человека. Даже самый аккуратный водитель BMW может оказаться безопаснее безрассудного владельца любого другого автомобиля.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
6: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
5: Je ne sais plus comment te dire.
6: Rien que des mots.
5: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону во второй половине дня будет переменная облачность, температура воздуха не ниже 33 градусов тепла, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Вечером плюс 30, завтра в городе ясно и до 35 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Антикоррозийная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Havail City. Улица Вавилова, 59, 12+.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина. Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об исследованиях. В большинстве случаев против удаленной работы выступают начальники-нарциссы, склонные к самолюбованию. Им нравится, когда ими восхищаются вживую, поэтому они предпочитают видеть сотрудников в офисе, выяснили в своем исследовании психологи из Пенсильванского университета. Эксперты проанализировали данные о 259 руководителях высшего звена из списка Fortune 500, изучив их публичные заявления и корпоративные документы. Эти сведения сопоставили с позицией руководителей по вопросу удаленной работы во время пандемии COVID-19. На втором этапе исследования команда опросила еще 100 руководителей, чтобы лучше понять их отношение к дистанционной работе. Результаты показали, что все, кто отказывался от удаленной работы, обладали единственной общей чертой – высоким уровнем нарциссизма. Чем выше было мнение руководителя о самих себе, тем сильнее они настаивали на обязательной работе в офисе. Авторы утверждают, что удаленная работа мешает начальникам утешить свое самолюбие. Она снижает видимое присутствие подчиненных и не дает лидеру возможности лишний раз убедиться в своем влиянии, а также статусе и способности контролировать ситуацию. При этом онлайн-встречи не дают такого эффекта. Несмотря на это, авторы опроса отмечают, что удаленные гибридные форматы работы помогают многим организациям привлекать и удерживать ключевых сотрудников. Ученые добавили, что далеко не все руководители, предпочитающие работу в офисе, нарциссы. Многие стремятся вернуть сотрудников в офис ради более объективных целей – обучения, наставничества, внедрения инноваций и укрепления командного духа.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Ален Бомбар.
2: Иногда великое путешествие начинается не с мечты о дальних берегах, а с попытки ответить на очень трудный вопрос. Именно так было у французского врача Алена Бомбара, который однажды решил в одиночку пересечь Атлантический океан на маленькой надувной лодке. А дело было так. В начале 50-х годов Бомбар работал врачом в прибрежном госпитале. Однажды в тихую безветренную погоду в порту траулер налетел на мол. Казалось бы, какие могут быть последствия, кроме сломанного судна? Однако эта несильная авария обернулась трагедией. Погибли 43 человека. Тогда молодой доктор задумался, действительно ли человек становится беспомощным после кораблекрушения? Или признание природы, выдержки и правильной подготовки шансов на спасение гораздо больше? Чтобы проверить это, Ален Бомбар решился на отчаянный эксперимент. Он тщательно изучал морскую воду, свойства рыбы, планктона и вообще все, что может помочь человеку выжить в океане. А затем отправился в путь на резиновой лодке, которую символично назвал «Еретик», в пику тем, кто считал его затею безумием. Осенью 1952 года Бомбар вышел в Атлантику с Канарских островов. Он плыл по маршруту, напоминавшему путь Колумба, рассчитывая на пассаты и океанские течения. Плавание сразу оказалось тяжелым. Штормы, жара, постоянная сырость, повреждения паруса, агрессивные морские обитатели, изнурительное одиночество. Но Бомбар держался за строгий распорядок дня. Следил за лодкой, вел записи, добывал пищу и каждый день заставлял себя не терять присутствие духа. В океане он провел 65 дней. Питался в основном тем, что удавалось добыть в море. И этим на собственном опыте пытался доказать, даже в самых тяжелых обстоятельствах человек способен продержаться дольше, чем кажется. В декабре 1952 года Ален Бомбар наконец добрался до Барбадоса. Он был крайне истощен, потеряв 25 килограммов веса, но главное было сделано. Врач доказал, что знание, самообладание и воля к жизни могут дать человеку шанс даже посреди открытого океана. Позже Бомбар написал книгу «За бортом по своей воле», которая сделала его знаменитым. А его путешествие стало не просто смелой авантюрой, а важным напоминанием. В борьбе со стихией человеку помогает не только сила, но и способность не поддаваться отчаянию.
0: Нескучное путешествие на радио

вариантов. Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов выше нуля. Завтра будет малооблачно и плюс 35 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит доканус. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о животных. Международный аэропорт в Ланчжоу приютил бездомных кошек и создал специальный для них отдел по борьбе с мышами. Сейчас в аэропорту живут кот Цанбао, кошка Цуйхуа и их дочь Суйга. Пушистого отца назначили директором отдела по борьбе с мышами, маму-кошку – замдиректора отдела. Полосатых сотрудников поселили в стеклянный дом, который находится недалеко от выхода на посадку. Жилище оборудовано системой подачи свежего воздуха, мисками и диспенсером для воды – лежанками и игровым комплексом. О котах заботятся сотрудники аэропорта, и взрослые коты выходят на утренние патрули под их присмотром. Они проверяют, нет ли мышей на конвейерных лентах, складах, столовых и кухнях. Аэропорт регулярно

публикует в соцсетях новости отдела по борьбе с мышами. Пожарные Окленда спасли голубя с помощью кислородной маски. По словам экипажа пожарной части, голубь сам подошел к ним, и казалось, что он явно просит о помощи. Птица надышалась дымом от горящей машины и чувствовала себя плохо. Один из пожарных помог прочистить легкие голубя, подав ему кислород через специальную медицинскую маску. По словам пожарных, голубь почувствовал себя лучше и улетел.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Смотрите с 23 июля.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
4: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
4: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов выше нуля. Завтра будет малооблачно и плюс 35 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 750 000 рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59.
4: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волт Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил, что страну ждут самые масштабные за последние 40 лет изменения. Об этом сообщает РИА Новости. В своей первой речи в качестве главы правительства он указал, что в Великобритании будет создана новая политическая и новая экономическая модель. Отмечается, что о планах по внешней политике Соединенного Королевства Бёрнам не говорил. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Документ направлен на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы учителей, сообщается на портале правовой информации. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в ближайшее время ожидается указ президента, закрепляющий особый статус и общественную значимость педагогов. До конца суток 20 июля и на протяжении всего завтрашнего дня в ряде городов и районов Ростовской области будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность 5 класса максимально высокого уровня. При обнаружении очага пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112. Оперативные службы готовы к реагированию, но ключевая роль в предотвращении крупных пожаров играет бдительность самих граждан. В Ростовской области усилят рейды на пляжах в ночное время суток. Это решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. В муниципалитетах теперь должны принять дополнительные меры, чтобы люди не купались в опасных местах, особенно по ночам. Также будут обращать внимание на компании, отдыхающие с алкоголем, и на детей, играющих вблизи водоемов без взрослых. Напомню, детей и подростков запрещено оставлять у воды одних. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. По данным ТАСС, о смене работы задумывались около 70% сотрудников отрасли. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 258 тысяч. При этом аналитики отмечают, что соискатели стали спокойнее оценивать рынок и менее требовательно подходить к выбору нового работодателя. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 33, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Загруженность дорог в Ростове-на-Дону к этой минуте составляет 3 балла. На улицах города местами затруднения. Самый плотный поток сейчас на Малиновского, Всесоюзная от проспекта Стачки до Портовой. Здесь вы задержитесь более чем на полчаса. 15 минут потратите на Силикатном переулке от Профсоюзной улицы до Текучева. 5 минут простоите на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. И столько же времени потратите на Нансена-Север от платформы Ростов-Товарная до площади Страны Советов. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни, 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
12: Окошкина!
13: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30-30-380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Студия А24 предложила 21-летнему режиссеру Кейну Парсонсу трехлетний контракт, потенциальная стоимость которого может составить 65 миллионов долларов. Соглашение предусматривает право первого рассмотрения будущих проектов постановщика. Это означает, что Парсонс должен будет в первую очередь предлагать новые фильмы А24. Контракт станет крупнейшим предложением режиссеру в истории студии. В сделку также могут войти бонусы, если Парсонс снимет два фильма за 3 года. Одним из них может стать продолжение хоррора «Закулисье реальности». Точная сумма вознаграждения пока не обсуждается, переговоры еще не завершены. А24 также хочет распространить право первого рассмотрения на сериалы Парсонса, однако команда режиссера может сохранить телевизионные проекты за пределами соглашения, чтобы заключить отдельный контракт с другой компанией. За постановщика также борются Warner Brothers, Universal и Sony Pictures. Парсонс пока не торопится заключать сделку, у режиссера даже нет собственного агента. «Закулисье реальности» стало самым кассовым фильмом в истории А24. Картина, снятая за 10 миллионов долларов, заработала в мировом прокате 364 миллиона. Парсонс получил известность благодаря короткометражным роликам о «Закулисье», которые публиковал на YouTube под псевдонимом «Кейн Пикселс».

Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло. Львы Багдада. Графический роман «Львы Багдада» впервые вышел в 2006 году. Его авторами стали писатель Брайан Келлер Вон и художник Нико Анришон. Сюжет книги разворачивается в Багдаде во время военных действий в Ираке. В результате бомбардировок четыре льва из зоопарка случайно оказываются на свободе. Они пытаются выжить в разрушенном городе, полном опасности и жестокости. В основу сюжета легли реальные события, произошедшие в Багдаде в 2003 году. В сводках об Иракской войне Брайан Вон увидел новость, которая его поразила. Один из снарядов попал в стену зоопарка в Багдаде, и несколько львов сбежали оттуда. Писатель решил порассуждать, как поведут себя звери, которые всю жизнь провели в клетке. Он наделил их человеческими чертами и отправил в опасное приключение на улице города. Благодаря сотрудничеству с художником Нико Анришоном роман получился красочным. Некоторые называют его взрослой версией знаменитого мультфильма «Король лев». Писатель Брайан Вон специально выпустил комикс одним изданием, а не растянул его на серию. Так, по его мнению, читатели лучше смогут оценить всю внезапность такой нежданной свободы. Роман вышел резонансным и получил положительные рецензии от критиков и высокие оценки от читателей. В 2007 году «Львы Багдада» вошел в десятку лучших графических романов по версии Американской библиотечной ассоциации. «Львы Багдада» был переведен на многие языки мира и стал настоящим бестселлером. Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на тысячи товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
13: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
4: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов выше нуля. Завтра будет малооблачно и плюс 35 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ1ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске?
9: Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
11: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
12: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
13: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе «Деканус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Документ опубликован на портале правовой информации. В мае аналогичное решение принял Пекин. Россияне с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такой порядок действует для туристических и деловых поездок, посещения родственников и транзита. По прогнозам, в этом году турпоток между двумя странами может достичь 4,5 миллионов поездок. Роспотребнадзор посоветовал работодателям уменьшить продолжительность рабочего дня сотрудников, если температура в офисе превышает определенные значения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, при наличии кондиционера рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если климатического оборудования нет, рабочий день следует сократить на 1 час при достижении 28,5 градусов, на 2 часа при 29 и на 4 при 30,5 градусов. Для тех, кто трудится на открытом воздухе, действуют отдельные правила. В Ростовской области объявили результаты пересдачи ЕГЭ, прошедших 8 и 9 июля. Об этом сообщили в Донском правительстве. Экзамены решили пересдать около 3,5 тысяч человек. Явка составила 87%. По информации властей, 70% участников ЕГЭ улучшили свои результаты. 265 выпускников сдали ЕГЭ на 80 и более баллов. Напомню, возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов ввели с 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Водители Ростова-на-Дону могут оплатить парковку даже при отсутствии мобильного интернета. Сделать это разрешено до 23 часов 59 минут того же дня, когда машина стояла на платной парковке. Если в месте стоянки нет связи, то оплату можно внести позже, когда появится доступ к интернету. Главное – указать фактическое время, когда автомобиль находился на парковке. Для этого подойдут мобильное приложение RuParking или личный кабинет на сайте www.rndparking.ru. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, следует из опроса SuperJob для РИА Новости. Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центра Банка России, на понедельник курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 33 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 4 балла оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте на улицах города местами затруднения. Самый крупный затор сейчас на Малиновского, Всесоюзной, от проспекта Стачки до Портовой простоите около 25 минут. На проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина задержитесь на 15 минут. 10 минут потеряете на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на Первой Форматной от 3-го Связного переулка до Особенной улицы простоите около 5 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Регулярные походы в музей, кинотеатры, театры и на концерты могут замедлить старение организма. К такому выводу пришли исследователи из Японии. Ученые проанализировали данные около 2000 жителей Англии в возрасте 50 лет и старше, собранные в ходе долгосрочного исследования старения населения. Они сравнили физиологический возраст участников, показатель, отражающий состояние организма, с тем, насколько часто люди посещали культурные мероприятия. Выяснилось, что у людей, которые ходили в кино, театры, музеи или на концерты хотя бы раз в несколько месяцев, средний физиологический возраст составлял 66,9 года. У тех, кто почти не участвовал в культурной жизни, этот показатель достигал на 3 года меньше. Авторы предполагают, что культурный досуг может положительно влиять на здоровье сразу по нескольким причинам. Посещение культурных мероприятий способствует социализации, помогает поддерживать психическое здоровье и может мотивировать людей вести здоровый образ жизни. При этом ученые подчеркивают, что работа пока не доказывает прямую причинно-следственную связь. Возможно, более здоровые люди просто чаще находят силы и возможности для походов в музеи и кино. Тем не менее, исследователи считают культурную активность потенциально важным инструментом общественного здравоохранения. По их словам, положительный эффект от регулярного участия в культурной жизни может быть сопоставим с влиянием частой физической активности. Авторы работы также призвали сделать культурные мероприятия более доступными как финансово, так и географически, чтобы больше людей могли пользоваться их потенциальными преимуществами для здоровья.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Австралия. Австралийцы – одни из самых больших любителей отдыха на свежем воздухе в мире. Традиционное развлечение в этой стране – пикники на природе. Они проходят на пляжах или в городских парках, а устраиваются чуть ли не каждые выходные. Выехать на природу с семьей или с друзьями, чтобы пожарить мясо на гриле – основной вариант времяпрепровождения вне работы. Пикниками сопровождаются многие фестивали, ярмарки и городские праздники. В стране даже существует специальный праздник – День пикника. Он отмечается в первый понедельник августа. В этот день застолья на свежем воздухе проходят повсеместно. Во дворах домов, в городских парках, скверах и ботанических садах и даже на мосту Харбор-Бридж. Там на весь день перекрывается движение, на асфальт кладут специальное покрытие, и тысячи людей устраивают пикник прямо на проезжей части. Впрочем, короткими вылазками на природу австралийцы не ограничиваются. В стране необъятных пространств, заповедников и национальных парков отлично развит автотуризм, в частности, караванинг. То есть путешествие на автомобиле с прицепом автодомом. Правительство Австралии серьезно подходит к развитию автотуризма, поэтому заботится о состоянии дорог и всей транспортной системы. Для путешествующих в автодомах создана целая сеть караван-парков и кемпингов, где путешественникам доступен весь спектр услуг, включая душевые, точки связи, источники воды, заправки и многое другое. В Австралии очень любят природу, но никогда не забывают, что многие ее представители опасны для человека. Поэтому, как бы ни проводили время на открытом воздухе, местные жители всегда помнят, что нужно регулярно осматривать личные вещи и всегда вытряхивать обувь, прежде чем надеть. А если в жилище заползают пауки, которые часто бывают большими и ядовитыми, то австралийцы привычно ловят их с помощью стакана и выпускают на волю. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов выше нуля. Завтра будет малооблачно и плюс 35 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 750 000 рублей. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейдингу. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59. 12+.
4: Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
12: Новый проект бизнес-класса от группы компаний Sigma введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Прием детского лора со скидкой 30% в медицинском центре «Врач». Эндоскопия в подарок. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
15: Окошкина.
16: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» составит договор. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Москва призывает международное сообщество должным образом оценить атаки киевского режима на танкеры во время погрузочных работ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, отсутствие адекватной реакции Москва расценит как соглашательство и одобрение линии Киева на эскалацию террора. Ранее в КТК сообщили, что 20 июля вновь был атакован гражданский морской танкер на морском терминале. В июне российские банки выдали 1 миллион 220 тысяч новых кредитных карт. Как пишет Коммерсант со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского уровня. Всего за второй квартал россияне оформили около 4 миллионов кредиток. При этом объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем два года назад. Банки по-прежнему внимательно оценивают кредитные истории клиентов. Запустить электричку между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой мешают активные удары ВСУ. Об этом глава ДНР Денис Пушилин рассказал ТАСС. Глава республики также отметил, что и электричка, и метеор начнут курсировать сразу после разрешения силовиков и штаба обороны. Готовность к запуску ранее подтвердил и министр транспорта республики Александр Бондаренко. Поезда дальнего следования в ДНР планируют пустить через два года. В Таганроге вдвое увеличилось количество АЗС, где продается бензин. Об этом по итогам планерного совещания рассказала глава города Светлана Камбулова. В Таганроге, так же как и в других городах региона, к дежурству на АЗС привлекли казаков и волонтеров. Они помогают людям и следят за порядком. На солнце сегодня и завтра возможны вспышки предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Но в целом вспышечная солнечная активность в эти дни будет низкой, указали ученые. При этом вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы, что при достижении Земли может провоцировать на планете магнитные бури. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на понедельник курс доллара составляет 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Ростове сейчас плюс 32 и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: К финалу первого рабочего дня на этой неделе дорожная ситуация в Ростове-на-Дону стабилизировалась и оценивается на 3 балла Яндекс.Картами. На улицах города есть все-таки местами затруднения. Около 20 минут простоите на Малиновского, Всесоюзная, от проспекта Стачки до Портовой. 10 минут задержитесь на Текучевском мосту от улицы Муравьева до Майкопского переулка. 5 минут простоите на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова. И придется немного сбросить скорость на Мадаяна от остановки Пятый роддом до Профсоюзной улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Устали от обыденности? Пора взглянуть на мир иначе. В «Мегаоптике» счастливый взгляд. Все коллекции говорят на языке стиля. Тысяча прав от строгой классики до дерзкого авангарда. И чтобы ваш новый взгляд стал еще ярче, скидка 25% на все очки. Большая Садовая, 118. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Тверь стала частью туристического маршрута «Золотое кольцо России». До этого «Золотое кольцо» включало 9 основных городов – Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск. К расширенному маршруту иногда относят до 20 с лишним городов, в том числе Углич, Плёс, Мышкин и Александров. В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказывал о планах увеличить «Золотое кольцо» на 49 городов и сел. Расширение будет приурочено к 60-летию туристического маршрута, которое будет отмечаться в будущем году. Обновленное «Золотое кольцо» охватит среди прочих следующие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов-Посад, Кинешма, Шуя, Галич, Нерехта, Судиславль, села Абрамцево, Икжель, города Калязин и Кашин, Нижний Новгород, Выкса и Городец. Знаменитый маршрут Дерибаши, расположенный на границе Черноморского региона и Восточной Анатолии, стал новым центром притяжения для туристов, сообщают туристические турецкие издания. Дорога, проходящая через гору Саганлы на высоте 3500 метров, соединяет провинции Байбурт и Трабзон и официально признана международными платформами одной из самых опасных в мире. Повышенный интерес к этому направлению возник после того, как эксперты сравнили 13 крутых поворотов Дерибаши со знаменитой дорогой смерти в Боливии. Специалисты отметили, что из-за специфического климата региона, частых туманов и осадков, турецкий серпантин представляет собой даже более сложную задачу для водителей, чем его южноамериканский аналог. Местные власти и эксперты по туризму подчеркивают, что, несмотря на экстремальный статус, маршрут стал ключевым объектом экотуризма. Основной поток посетителей составляют любители приключений из-за рубежа и соседних провинций. Мотоциклисты, велосипедисты и автопутешественники стремятся преодолеть сложный участок, где из-за крутизны поворотов водителям зачастую невозможно развернуться с первого раза. Помимо экстремалов, локация пользуется огромным спросом у профессиональных фотографов, которых привлекают панорамные виды открывающихся с горных склонов.

0: Реклама.
1: Ошанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Сосиски клинские сливочные 470 грамм по покупательной цене. Всего за 189,99 до 22 июля. Все начинается с Ашан.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Радио Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов выше нуля. Завтра будет малооблачно и плюс 35 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1-ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Реклама. Высота-Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Римстрой.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилатес». Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Индийский спортсмен Раташ Чаудхари установил рекорд по числу отжиманий за час. За час он отжался 847 раз. Достижение было зафиксировано на стадионе имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Спортсмен побил рекорд, ранее установленный сирийцем по имени Сами Джамах Хасан. У Чаудхари непростая судьба. Мужчина всегда любил спортивные тренировки, но был надолго лишен возможности ходить в зал. После серьезной аварии он на протяжении 2 лет был прикован к постели. Раташ решил не унывать и, проходя реабилитацию, заново открыл для себя спорт. По его собственному признанию, он испытал большую радость, когда снова смог работать над своей физической формой. Теперь Чаудхари готовится к новым рекордам. Он каждый день ходит на тренировки и старается быть примером для нового поколения индийцев. Путешественник из Бразилии Александр Фрота долетел до России на самодельном самолете. Сейчас ему 53 года, и несколько лет назад он получил лицензию пилота и стал постоянно проводить время за штурвалом. Тогда-то у него и родилась экстраординарная идея обогнать всю Землю на самодельном одномоторном самолете RV-10. Мужчина потратил много времени на подготовку к кругосветному путешествию. Пилот избавился от задних пассажирских сидений, их место заняли дополнительные топливные баки. Кроме того, Александр оснастил воздушное судно качественной навигационной системой, купил парашют и гидрокостюм. Путешествие началось с Форталезы, родного города Александра. Далее пилот пролетел вдоль северного побережья Бразилии и направился в сторону Карибских островов. Впоследствии Фрот оказался в Канаде, ну а затем перелетел через Атлантику и добрался до европейских стран, позднее и до Азии. 13 июля Александр прибыл в Магадан, откуда вылетел в Анадырь. Путешественник предположительно вернется домой в середине или в конце августа.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
15: Погиб мужчина.
16: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
17: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
18: Я не хочу уходить.
19: Не лишайте себя нежности.
17: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
20: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джон Леннон.
21: Композиция «Imagine» была записана Джоном Ленноном в 1971 году и вошла в его самый успешный сольный альбом, получивший название этой композиции. Бывший президент США Джимми Картер о песне «Imagine». «Мы с супругой были во многих странах, примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн».
20: Джон Леннон. «Imagine».

0: Реклама.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: До конца суток в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха от 30 до 32 градусов выше нуля. Завтра будет малооблачно и плюс 35 на термометрах.
2: Спонсор программы ООО «Fresh & Bear».
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозийная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 750 000 рублей. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года с учетом выгоды по трейд-ин. Является офертой, действует с 1 июля 2026 года. Подробности в дилерском центре Fresh Хавейл Сити. Улица Вавилова, 59. 12+.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Райан Куглер завершил работу над пилотным эпизодом перезапуска секретных материалов и, по данным инсайдеров, решил сделать проект максимально кинематографичным. Сообщается, что двухчасовой пилот был полностью снят на 65-миллиметровую пленку, формат, который крайне редко используется в телевизионном производстве. Оператором выступила Отем Дюральт, ранее работавшая с Куглером над фильмом «Грешники». Использование 60-миллиметровой пленки должно придать сериалу масштаб и визуальное качество, характерные, скорее всего, для крупных кинотеатральных релизов, чем для стриминговых проектов. По информации источников, Куглер также предложил Disney выпустить пилотный эпизод в кинотеатрах до его появления на Hulu. Студия пока не приняла окончательного решения, тем более, что сериал еще не получил официальный заказ на полноценный сезон. На данный момент завершены съемки только пилота. Актриса Джессика Альба присоединилась к съемкам ромкома «Из 13 в 30». Ребут будет выпущен на стрим-сервисе Netflix. Ранее к проекту присоединились Эмили Бейдер, Логан Лерман и Аделин Рудольф. Режиссером выступит Брэд Хейли, снимавший «Отпуск на двоих». Одним из продюсеров заявлена Дженнифер Гарнер, сыгравшая в оригинальной ленте 2004 года. «Из 13 в 30» повествует о девочке, мечтающей поскорее вырасти. Желание чудесным образом исполняется, героине исполняется 30 лет. Кроме Гарнер, в фильме также снимался Марк Руффало. Дата релиза новой версии пока что неизвестна. Ну а Альба скоро появится на экранах в байопике «Братья Мазерати» и в режиссерском дебюте Дакоты Джонсон «A Tree is Blue».

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО «Альфа-банк» 6+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
13: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
14: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
16: Бин Кросби. Swinging on a Star.
17: Идея песни Swinging on a Star появилась у композитора Джимми Ван Хьюсена за обеденным столом в доме певца Бинга Кросби. Музыканты обсуждали сочинение саундтрека к фильму «Идти своим путем». И тут ко взрослым подошел один из детей Кросби и стал жаловаться, что не хочет идти утром в школу. Певец повернулся к сыну и сказал, что если тот не будет ходить в школу, он может вырасти мулом. Ван Хьюсен услышал в этих словах отличный текст для песни. Он пересказал их поэту Джонни Берку, и вместе они сочинили композицию «Swinging on a Star», которая и вошла в фильм. Кстати, на записи трека Бингу Кросби подпевала группа Williams Brothers, куда входил тогда еще совсем молоденький Энди Уильямс.
16: Бинг Кросби. «Swinging on a Star».

0: You could be swinging on a star.
1: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
2: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
1: Луи Армстронг.
3: Go down, Moses.

0: Реклама.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Реклама.
1: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.

Реклама. Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А. Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.